0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги.

0: постучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: нет мужика, нет мужика, нет мужика. Без мужика скучно бабе. Пойду к ней, пойду.
1: Прощай, Гага, прощай.
0: Это что такое, голос какой-то? Надо посмотреть. Измена, измена, Катерина.

0: І всякого гаскалку я вибрав. У невестки ночував, ей, люди, ей!
1: А не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда! Вона, поймай!

0: на гайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Игра твоё, это самое! Одно слово твоё!
0: С вами будешь быть хозяин или комнатой?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик от крестиной отравы.

0: положите на стол. Ключи! Что? Ключи! Отнимите!
1: Потаскуха! Приедет верно!
0: О, как и раз приедет!
1: Значит, уж совсем плохо!

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясок мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это я слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: говорят. Смотри, Катерина.

изменила. Покатись, солнце на его. Покатись, на солнце. И на кашу.

темно, нечего пить, потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уж ее себе.

Ребята, час стоит, поклопа гриппа и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, жрева!

0: девица подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Как можно ей все припомнить?
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Самок сорвать
0: ну, танцинок! Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише,

0: просили, побрезговали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, костей-то сколько, вина, небось, много выпито. Да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а Сережа, Сережа!
0: Ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!